дать зло, Эдон с негры пувал. Корожица чиста права, сагдан парнейзм спал. Под пицы рысо файне, у любезни веял все, Козарай.